0: Ласался, трясался,
1: Чтобы жить, не рвались, будет налажено,
0: Строя,
1: инвалиды,

0: Смерта стакана, зима поперлась, плевать на спину, и не дает нам,
1: Новая,
0: Тотальная!